0: кингарнит окаарсамаеқ икоммақ тунгасуги
1: эй хоянами тэна пеқута хақаойо татусни кинарми амма ида кинани туне пеқута хақаойо гинна туни муннераттаюи тамакку сигулертиу нерсану ток ида илитариаунэрсану аагнану аттортаохаттаккуумникут тусаамагарассуга ананатэву кейнама таймейттохоортуарма аджингуан аджингини таанали аггаутиттиннимаани юэстинни таймейтту как каккини нунерантавью кинимитту анана ватайкаутиддугусуни нерсоқаттаарумнарси тиллунга нерсоннека пиумата тайма таппани талерани амма аммалорсисималикулумисуурлу bracelet leerisimajimi teimettuliortikialorsimagaluarmaanga ippinnaanangittuaavinni kaputeqagalamitsiarsuni taitsimani nittuttaqaqtitu kiillugu ippinnaagunniu tassugu inneqqu paormi qausilersimajimi paormi tappunga utunniarsugu атаусэмми пианилаарсимажун асианимэрсуккэрниэрниу ялаарсимангэттун путугулимаа кананукэ уттуу ялаарсимагам ээ ни тайнатукисигу маккаулу тайма маннаулэртули пиусаутитуиннаа хоолу тамакко кинаниту сивулэртиу тайметитан аалэлэвалуа нусиммалу хайлаклу
0: Hey. Yeah. Thank you. Koyanami
1: hikumma.
0: Koyanami three mark palerluni. Okara yunak to date 1-888-896-4135 Amaru 979-6151 Ikayutik sa yumit, kanutuin na kukaus iksa kakovit, apakutik sa kakovit luni. Ukara yun na kututitung asuk tutit. Tusang nakakalag da. Ukara yung kakasungning ani. Bibigit tukururuk tusi, ukalagun na sungang tuk tusi surin.